тебе всегда. И потому мое желание в тебе, Христос, лишь пребывать, чтоб жить.